Помине ночь се спит с дани. Все жалости имаю конце марне, сай приде дан, коих веч нет.